0: Это все бары, печка, стуни в стул, слышь. Чиха вода в секирве, чиха вода в секирве. Это все бары, печка, стуни в стул, слышь.
1: СК-2.